0: Radio Colonia. AM 550. La radio del Río de la Plata.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».